И останется, и у тебя ангел дугати барби, как не басели. Дивенку я понаки, свободно умею. Мунак, а много на парилло, мунак не дня дымбал дома Адама и Фатеку. Мену надал на хренок. Бил мне над тем отдаем. Мон паром бинена дагаят, фитика соби мумуюни. Не на веки не знакай, так юбари. Эй, юстанек вам дибри. Вам паром бинам байдепи ума, нахмери ума. Вам нату гену манаратек, суфекенте нин бирам амрек мокалал. Нангунал. Мунеко вам бирам амрек мокалал. Вам, тегнала нату ги, нгир, лигер. Эй, сакун дим бальчи дома адама. Фатеку, ваэте унитем, боль нана чи джаму, ему гэрам. Юстанеку фан бакна. Мандат сек мумы и гэрам, лумма тек мангунал.